0: 这才是最迫切的吧，把所有问题都归结于别人身上，把所有的寄托也寄托于别人身上，长此以往，我们的党能不能独立存在下去都很难说了。
1: господа, давайте успокоимся. Мы собрались именно для обсуждения спорных моментов. Не проще ли это все решить голосованием?
2: 大家别激动，先坐下来。开会不就是要讨论问题吗？同不同意还是得举手表决。